0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Лисов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования ПИЗА-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии Смер СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс», закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Селит, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности, уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селит Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селите Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селите пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына, Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Я студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Селите. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Селите на еврейском кладбище. Старому брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
1: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
1: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, тогда его стави патри мези визнамне, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма, причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
1: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл, некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
1: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем поведать, что очень тяжкий живот во время войны.
0: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
1: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел засадить сначала как урядник, потому что мусел си зогнать простредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном-пивоварней «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
1: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирить существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать. Трудился в должности помощника-проектировщика. Затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант. Оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением. Он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
1: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие и теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР-СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями Словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс», закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Селит, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности, уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селит Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селите Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селите пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Студовал на мещанской школе, а потом власне теж навштевовал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Селите. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело, особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Селите на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
1: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
1: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, теда, его стави патри мези визнамне, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание Всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
1: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
3: Правдоподобно, те вилы, еще бы мы, возможно, некоторые бы садали...
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл, некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
1: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем повидать, что вельми тяжкий живот подчас войны.
0: Он должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банско-Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банско-Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
1: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел засадить найперво как урядник, потому что мусел си зогнать просредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном пивоварни «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
1: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Серич существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Халкрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать. Трудился в должности помощника-проектировщика. Затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант. Оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением. Он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
1: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие и теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР-СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM Cardio уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти и в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс» – закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Сели, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Тишинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селедь Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селеди Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селеди пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Я студовал на мещанской школе, а потом власне тоже навщевывал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Середи. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Середи на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
1: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его здания являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Середь. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
1: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, тогда его стави патри мези визнамне, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
1: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл, некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильный. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
1: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем сказать, что очень тяжкий живот во время войны.
0: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
1: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел засадить найперво как урядник, потому что мусел си зогнать просредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном-пивоварней «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
1: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирить существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать, трудился в должности помощника-проектировщика, затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант, оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением, он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
1: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платье и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие, теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования ПИЗА-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM Cardio на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM Cardio уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки, и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Усилов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс» – закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Сели, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Сереть Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Середе Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Середе пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Я студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Середи. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Середи на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
1: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
1: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, тогда его стави патри мези významne, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
1: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
3: Правдоподобно, те были, еще бы мы, возможно, же некоторые бы садали...
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл. Некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
1: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем сказать, что очень тяжкий живот во время войны.
0: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
1: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел зачать найперво как урядник, потому что мусел си зогнать просредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном-пивоварней «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
1: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирить существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать. Трудился в должности помощника-проектировщика. Затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант. Оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением. Он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
1: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платье и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие, теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что война с Россией будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт, тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
0: Тема дня.
1: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения целей. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит баллада про еврея. И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство Первого Словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. Thank you. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство. Проживали в городах и селах. Были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
1: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда, совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
2: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Авраамом и Йосиком. сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что, когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек. Даже нам дал по несколько гелеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы все купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений, или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрусе. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социа и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы многое объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так вот, это меня потрясло. И я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада. Разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка, люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну-ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, конники, ну-ну! Куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, конники, пошли, ну-ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии довоенных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
0: Тема дня.
1: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения целей. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и, прежде всего, измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит баллада про еврея. И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство первого словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. Thank you. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
3: Антисемитизм
4: – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
2: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
5: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Авраамом и Йосифом. сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что, когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек. Даже нам дал по несколько геллеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы себе купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусе. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрусе. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социума и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы много объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям, как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. И я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так вот, это меня потрясло, и я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада, разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка. Люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну-ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню? Может, в Палестину? Может...» «Ну, пошли, конники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, коники, пошли! Ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии до военных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт, тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
0: Тема дня.
1: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения целей. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. «Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения», — сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и прежде всего измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. «В этот раз мы не должны себе это позволить». Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит баллада про еврея. И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
2: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство Первого Словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. Thank you. довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
1: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933-м, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
2: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Авраамом и Йосиком. сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал. Помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что, когда началось гонение в Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек, даже нам дал по нескольку гелеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы все купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений, или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межилабрус. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межилабрусе. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межилабрусе. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социа и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы много объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям, как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался,

Я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из Чертижова всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так это меня потрясло, и я издал целый сборник стихов, баллада «О трех солнцах». Это нового типа баллада, разные трагические судьбы и в форме войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка. Люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну, ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню? Может, в Палестину? Может...» «Ну, пошли, конники, ну, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне! Ну, пошли, коники, пошли! Ну, ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплакана.

0: Полночи село по Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии довоенных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых

0: сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа альтернативы для Германии не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министры обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Марцином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
1: Тема дня.
0: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения цели. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и, прежде всего, измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас Прилисановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Михок.
2: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. С принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит баллада про еврея. И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство Первого Словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев, а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. В довоенной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения Еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
0: Антисемитизм – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933-м, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
2: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортацией евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
2: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
3: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Абрамом и Йосиком. Сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи-майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что когда началось гонение Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, санок, а из санока в кролика, а из кролика в Чертиже, самое близкое перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Ден, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том, о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек, даже нам дал по нескольку геллеров, чтобы вот на конфеточке, чтобы мы себе купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений, или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы накормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрус, это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрусах. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрусах. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социа и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы много объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

0: Я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101 год, и когда забирали из чертежного всех евреев, то мамин дядя просил этих карателей, которые пришли забирать, чтобы его оставили умереть, чтобы он дожил свою жизнь в этом селе, где он долгие годы прожил. Не разрешили это, и его взяли. Так это меня потрясло. И я издал целый сборник стихов, баллада о трех солнцах. Это нового типа баллада. Разные трагические судьбы и во время войны, и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мордка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мордка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну, ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может...» «Ну, пошли, конники, ну, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне, ну, пошли, конники, пошли, ну, ну!» Плачет Мордко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мордко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мордка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии довоенных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.